0: рисунки. Сейчас. И никакие рисунки не играл?
1: Последние версии 8 минут. Последние.
0: Хорошо. У тебя Чаппин с собой? Что? Джимми Чаппин с собой?
1: А, да.
0: Вот по Чаппину.